Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, в

Ich fuge. Вроде пять. Затрепетал. Покойтесь. Народ ведь загремел.

Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Велит во так смелость. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай да кочечке. А из порохом топочка закружилася, а под копом покатилася, та и хлопнула. Замопили, загалдели, слетят.

0: tranquilla va a casa. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил,

все прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Фарлам, про себя.

что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, грыжка ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: его, да себя-то.
1: Чтобы пострела каянная, чего пристали? Ну, какой я Гришка? Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, коль дело-то до Петри доходит.

0: not scha se hobitsa taini ja atravil sestru svoju tsaritsu ja oskaril feodora kancheno ja otra kanye shastava tsarievicha mariotko tebie cheva
1: veliki gasudari
0: no Ну что ж, что ж, самок?
1: Великий государь, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чего он бьет?
0: Шуйский, сами, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
1: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них. Гонец из Кракова

час. Жив ты пье, пятно единое, единое случайно замелешься. Как я своей моровой душе скалит, льется сердце я.

вон, вон там, что это, там в углу. Полежится, проспёт, лежится, прожить и станет, чёрт, чёрт. Не я, не я твой, не по ней, чур, чур, не я, не я. Народ, твой народ, а чёрт!

0: большой, с камусом живую пристану. Честь
1: великана! Благодать Господня над тобой!

вокруг тебя поярко вновь, и все на войска, брат и вор, слушай, Фёдор.

Божий смерт, прости меня. Вот, вот цар ваш, цар, простите. Простите.